0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку. У чацвер Лукашэнка паляцеў у Туркменістан на саміт СНД. У аэрапорце яго сустрэлі вялізным банэрам з ягоным жа партрэтам і надпісам па-беларуску «Сардэчна запрашаем».
1: Дзеці ў нацыянальных строях з пшанічным хлебам віталі яго па-беларуску. Для беларускі кіраўнік прынцыпова адказваў ім «Здравствуйте».
0: У Ашхабадзе Лукашэнка правёў перамовы з прэзідэнтам Туркменістана Сердарам Бердымухамедавым. Пра што ішла гаворка, невядома. Але выданне «План Б» згадала, што наладзіць эканамічныя адносіны з цэнтральна-азіяцкай краінай у Беларусі не атрымліваецца ўжо дзесяцігоддзямі.
1: Ва ўсім вінаваты гарлыкскі гак. У 2009 годзе контракт на 1 мільярд долараў на будаўніцтва беларускім падрадчыкам камбіната абярнуўся шматгадовай судовай цяжбай. І сумы, мяркуючы па ўсім, не канчатковыя.
0: Ці здабудзе Лукашэнка буйныя контракты пасля гэтай паездкі? У эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Дмітрий Лукашук абмеркаваў гэта з эканамічнай аглядальніцай і галоўнай рэдактаркай плану Б Вольгай Лойка.
2: Зараз мне тут прилетело как бы відео ад пула першага про тое, як лукашэнкаўскі самалёт далятеў там у Туркменбашы, у Туркменістан, прыземляецца. І я падумаў, ну это ж вот наш галоўны дабытчык шматмільённых контрактаў для беларускай эканомікі. Не, ну, ёсць яшчэ Шэйман, но пра яго контракты асабліва так как-то нам не публічаць. Вот. А гэты прыязджае і расказывае: «Вот я дагаварыўся, а вы сейчас давайте работайте». Чего чекать, как думаешь?
3: Где-то сейчас сидит и смотрит этот стрим, наверное, весь Белгорхимпром и плачет крокодиловыми слезами, потому что, ну, знаешь, привозят люди со своих визитов разные, да, я не буду тебе рассказывать анекдот про то, что вези, что хочешь, сейчас лечат почти все, да, ну вот, когда...
2: Но расскажу.
3: Но когда господин Лукашенко привез из Туркменистана контракт миллиардный, заметьте, да, ну, слушай, все-таки вот первое лицо, вот он от миллиарда должен вести, да, ну, как-то иначе даже непонятно, что ездил, да, ну, в общем, на строительство гарлыкского ГОКа, да, в общем, все это очень плохо закончилось, точнее, это не закончилось еще вообще, да, потому что ГОК не совсем достроен, судебные претензии Туркменистан выставил к Беларуси, забрал технику, Беларусь выставила встречные претензии, куча незакрытых процентовок и все такое, ну, там, в общем-то, там 900 миллионов в одну сторону, 500 в другую, куча проблем абсолютно, ГОК задействован на абсолютно мизерную мощность. Ну, короче, в общем, эта эпопея такая, знаешь, еще нескольких президентов может пережить, ну, если они не будут такими длительными. Вот, поэтому я надеюсь, что ничего нового оттуда экономического господин Лукашенко не привезет, да, ну, зато, знаешь, вот может ознакомиться с конфигурацией папа-сын, да, как оно там работает. Коллеги пишут, что это как-то не очень хорошо работает, что сын одеяло на себя перетягивает. Понимаешь, удивительно, да? Да, мальчик вырос, мальчик хочет одеяло на себя.
2: Ай, ну, слабак там просто вот этот батька, потому что Лукашенко, он трох мая, и покуль что, и два уже таких...
3: Зубастых.
2: Зубастых, да, ну что-то как-то не выдерут с посинелых пальцев не только кресло, але и ковдру.
3: Слушай, ну, посмотрим, посмотрим. В общем, это такой кейс, да, интересный. После Назарбаева, наверное, самый интересный для Лукашенко, как оно бывает, если человек с твоей же фамилией садится вот на это самое кресло, да, как оно потом все развивается, да.
2: Ну, вот у меня такое подозрение, что ты хочешь зарабить виноватым именно Лукашенко, вот тем, что вот что-то пошло не так. То, ну, человек добыл, а бояры, как завсёды, запороли справу, тяни.
3: Слушай, ну, во-первых, надо смотреть сразу на добычу, да, все-таки не мы первые этот ГОК пытались привести в чувство, да, а если кто-то попробовал и не смог, да, всегда лучше уточнить, как и что оно складывалось, да, вот. Поэтому, ну, не помогло точно. То есть Лукашенко точно не помог этому проекту реализоваться, да. Все эти жиловесы, которые с белорусской стороны пытались заниматься проектом, у всех были проблемы, вплоть до прямых угроз. Ну, короче, в общем, ситуация была с ним прям не очень, да. Хотя, конечно, в моменте даже пытались что-то заработать сотрудники. Но, короче, это оказался вовсе не такой замечательный контракт, как кто-то о нем заявил.
1: А ці выйдзе ў Лукашэнкі пабудаваць новы азотны камбінат з расіянамі і амерыканцамі?
0: Отказывая Вольга Лойка.
3: Безусловно, со временем когда-нибудь. Слушай, ну на самом деле опять, да, это не первая идея построить что-то под боком у Рудноазота, вложить туда миллиард или больше. Вот. Слушай, пока мы не увидим внятный какой-то план, инвестиционный договор, и я вообще слабо верю в эти проекты, да, все совместные проекты с Россией, они почти все заканчивались довольно похожим образом, да, потому что люди все хотят гарантий, люди все хотят отдачи на свои инвестиции, да, а с белорусскими нынешними правилами, ну, это только надо по понятиям как-то договариваться, чтобы тебе дали вывести прибыль, если ты ее все-таки получишь. Да? Ну, хорошо, когда убытки получил. Да? Так тут все понятно. Повесили на предприятие и, значит, висит. Вот. А что делать с прибылью, вообще непонятно. Не дай бог он выстрелит, понимаешь? А делить, как это будем?
2: Слушай, ну, я разумею, пришел на вот, коли там берем миллионера, там, те миллиардера российского, ну, как бы особо, может, у него и есть там какая крыша, ну, тут же «Газпром», фактично державное, ну, предприемство. Что, Лукашенко попрет там супрать его?
3: Слушай, ну, а почему нет, собственно? Почему нет? Ну, я прям даже не вижу, тут какие-то препятствия есть, ты видишь? Ну, просто будет какая-то волокита, просто не дадут. Просто, слушай, с «Газпромом» не такие радужные отношения. Это мы смотрим их отношения с 22-го года. Они там сильно потеплели, да, на почве совместных активностей. Как-то там на юге Беларуси, как-то он так географически называет, да, слово «Украина» у него непроизносимое, поэтому он так очень так на глобусе тыкает незаметно пальцем, да. Поэтому, слушай, ну, посмотрим, что из этого получится, да. Там дорога у нас уже строится, вот, за несколько триллионов российских рублей комбинат возводится, да, что-то второй АЭС давно не слышали, да.
2: Плицовку выбирают, не?
3: Ну да, ну просто кредит, надо уже деньги перечислять, понимаешь, потому что площадка площадкой. Тут самый интимный момент, вот он, когда деньги
2: приходят. То есть Кремль зажал гроши.
3: Слушай, у Кремля у самого не хватает, поэтому пока ждем.
2: Ну, может быть.
3: Это может быть история реально совместного, значит, союзного аэробуса, который оказался в итоге союзным троллейбусом. Да? Ну, между троллейбусом и аэробусом не такая большая разница на самом деле.
2: Ну, в принципе, да, так невеличкие такие одрожнения, чисто так вот.
3: Абсолютно. И чуть-чуть дешевле троллейбус. Но ехать на троллейбусе на самом деле тоже вполне приятно.
2: Ну, да уже и труху отрымливай. Хотя...
3: Смотря куда.
2: Да, хотя тут больше гарантий, что доедешь.
3: Да, на самолете, знаешь, можно разогнаться и проскочить. Поэтому, в общем, да.
2: Проскочить, это да. Слушай, мне все ж таки цікаво, на что различивая Лукашенко, пропонуючи американцам увязаться у некую бизнес-схемку с подсанкционным российским предприемством?
3: Знаешь, на что он рассчитывает? Для меня это вопрос всегда такой, в общем-то, один из ключевых был, да? Ну, рассчитывает он сначала на жизнь вечную, да, потом на царство Божие, потом я не знаю на что. Да, наверное, на память народную, на памятник такой, как у Берды Мухамедова, да? Вот, не знаю. У меня нет идей никаких, зачем это штатам, честно говоря, я тоже пока затрудняюсь сказать. Ну, дай бог, окучивайте.
2: Ну, як навошта с гэтымі угнаеннями проблемы, а тут вот сабе і новы завод пабудуюць, і Нежынскі выкупяць з патрахамі, і ўсё нормально.
3: Слушай, ну Нежынскі ім не нужен, он ім не падходзіт з большой вероятностью, ім надо тогда мяняць всю, фактически все подходы к потреблению, потому что он выпускает не тот продукт, он выпускает продукт, который был заточен, был востребован и сейчас востребован в Китае и в Евросоюзе. Да. Вести его в США, ну окей, ну можно научить, безусловно, американцев пользоваться другим продуктом, не тем, что они привыкли. Но как бы это все дисконт к цене, да. А мы, собственно, ради более высокой цены его туда и везти собирались. Ну, в общем, не складывается. Ну, нет, прям вот так.
2: Что-то как-то...
3: Надо думать еще.
2: Слухаючи тебе, такое чувание, знаешь, вот как есть такие люди, яких вот есть жадание такое заняться неким бизнесом, стать миллионером или за что не возьмутся, как бы, это взявши за яйца, масло пропало.
3: Слушай, ну, я им подсказываю, думайте дальше, да, копайте еще. Ну, должно быть.
2: Куды уже? Древоопрацовку уже перекопали, цементные заводы перекопали, что там еще уже там?
0: Ой, Еврорадио была экономичная глядальница Вольга Лойка, якая прокомментовала поездку Лукашенки у Туркменистан.
1: Далее у программы Еврозум.
0: чаму Ціхановскі сварыцца з медыя.
4: У яго прэтэнзія да журналістаў была вось крупіца праўды. Калі б ён шоў пуцём, ведаеце, вось не абраз.
1: Я Джэйн Доу. Чаму жанчыны хаваюць гісторыі гвалту?
5: У сярэднім дзве жанчыны з 10 заяўляюць пра тое, што з імі здарылася.
0: Сустрэнемся пасля навінаў спорту. Tell me the...

мне уже не сблытаться у пошуках святыни, якой молиться у час подяки ти навалы. Мне верить нельга.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: У Вільні вийшла книга класика литовской літаратури Вітаўтаса Мачерніса «Я короля у табе признав». У перекладах на белорусскую мову Ванды Мартинш Душрейш. Мачерніс прожив всего 23 года и загинул в 1944 году от аскепка артиллерийского снаряда. Его верши збирали по радочках по всем свете, бо большая з них захавалася у приватных листах до сябров и сябровок, якія разъехаліся после войны по всем свете. Чому литовцы так бережливо ставятся до своей спадщины? Каже поэтка и перекладчица Ванда Мартинш Душрейш.
2: Литовцы умеют памятать свою культуру, свою историю, и гэтым яны от нас трошечки адрозніваюцца. Усё-таки так, мы не учапіўшыся, мы кіпцюрамі і зубамі у сваю гісторыю і сваіх пісьменнікаў.
3: Тому што это іхныя падмуркі нацыянальныя, культурныя, а падмуркі знішчыць і ўсё тады руйнуецца.
2: Абсалютна згодная. І я цяпер памятаю, як некалькі гадоў назад вы мяне запрасілі на канферэнцыю навукоўцаў у Коўне. І я вам напісала: "Я не навукоўка", а вы мне напісалі: "Ванда, ты повинна там быть". Добре, что там я сказала так, что не так, а я слухала. И вот я слухала, и цалком погаджуся с тем, что кажут там про некие знешние умовы, у Беларуси были не такие, у Литвы были иншие. Ну, может, трошечки это правда. Тому, что у литовцев не перервалася память. А не перервалася память, это не нечто такое, что само ветер там подует, но порвалася. Это значит, что люди у кожным поколении умеют ценить попередников, умеют дяковать, умеют писать и умеют проводить мероприемства.
3: З ваших особистых планов, что чекаете? Еще год не закончился, еще есть такая пленная осень для культурных разных подеев.
2: Так, осень будет вельми занятая, и не только моими, потому что осенью у нас традиционно проводится свято песни, хутка. Вось, потом Олеся Дамкович так само робит эту Беларусь старожитная.
3: Фестиваль.
2: Фестиваль песни, так само збираюсь исти. Потом будет моя презентация, моей новой книги, перекладу Вітаўтаса Мачерніса. И с этой книгой я збираюсь ездить вельми шмат. Не меньше, у меня запланировано не меньше 10 презентаций, а может и больше.
3: По всему свету?
2: По всему свету, так, обовязково. Вельми добре со Скоринокой працую. Вось, Батумі, так само. У Польши, конечно, шмат суполок, причем не про зяки, а там пен-центры, це еще что-то, а просто познайомилась.
3: По приватных таких сувязях розных.
2: Приватные. Хтось меня читает, кому сподобались мои вещи, запросили, познайомились и запрошают теперь за усюды. Вось. И вось мы сидели и казали, а что мы наступное выдаем? А вось вспомнили про эту Ону Міцюте. Мы уже кольки разов казали, что про ее треба выдать. Ей, и она перекладала белорусских поэтов. И там, когда есть на вот такие, те, что и Максим Танк, да ее вдавался, что ли, я на вельми кахала там своего Шутовича. Ну, это так само вельми цікавую и вельми человечную и литературную, и науковую книжку. Алма писала, я ведаю, что я на науковую, ну, может, не книгу, а я великий артикул про эту письменницу у ей есть. Так что я могла перекласти этот артикул, я могла перекласти ей на верши, потому что то, что она переклала, это есть у ей на архиве. И я ведаю, где я там была, я еще не глядела. Коли это литературный музей имя Мароніса у Коўне. И вот там ейный архив. Вот я ведаю, где шукаться.
1: Вітаўтаса Мачерніса лічыць адным з найбольш значных прадстаўнікоў літоўскай экзістэнцыяльнай паэзіі. Пры жыцці паэта не выйшла ніводнай кнігі.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

все келихи свои. У двоих сбирали у поплавах рамонки на венки. Ты наши шляхи вели у розные боги. У двоих от золку до темна вились ляраки. Ты мора разлеглося, мы морозные боги.

0: келихи своя.
1: Можна было б и у нашей программе разводиться над тем, чому гэта у Беларуси артисты стали так великими ворогами режиму. А мае гэта у тым выпадку и свой национальный колер. Але об тым не так давно в программе было уже много сказано. Тому сёння трэба вспомнить, что в разные исторические периоды люди культуры попадали под жорсткий пелашлет у многих краинах свету. И нават откидаючи Советский Союз, где знищение так само белорусской культуры было деянием метанакированным, то не так далека была фашистовская Немеччина, у якой у 30-е годы 20-го стагоддзя грали на вогнішчах книжки, а многие из артистов были вымушанными съехать за межу.
2: Бертольд Брехт. Санет у эміграції. Пераклад з нямецкай Лявона Баршчэўскага. Зрадзіме выгнаны. Я тут гляджу адно, дзе мне яшчэ знайсці шынок хорошы, каб думкі там свае прадаць за грошы. Ісці я мушу шляхам, што даўно стаптаны ўвесь падэшвамі бяздомных. Куды не ведаю вядзе той шлях. Усюды «Spill your name», мне кажуть, «Ах, name», гэта было сярод вядомых. Дэй добра, што яны яго не знаюць, і мне схацелася б паслуг маіх, каб скемілі, што тут мяне шукаюць, я ведаю іх звычкі, і, мажліва, аднойчы ўзнікне падазрэнне ў іх, што я служу не надта ўжо рупліва.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година в Беларуси, 17 у Польши. Война в Украине. Макрон выказал солидарность с Зеленским. Мигрантский кризис на меже Беларуси в развязе. Больше 14 тысяч спробов нелегального пересечения от початку года. Ирландия пропонует истотно скоротить бюджеты в развязу. У студии с новинами Стась Дедерка. 1690 день войны. Американские чиновники пригрозили закрыть для Украины выведывальную информацию, коли Киев протягнет удары по российских нафтоперепрацовчих заводах. Как пишет Financial Times, это отбылось одночасово с тем, как президент США Дональд Трамп обвестил о погоднении с Москвой по поставке дизельного палива на сусветный рынок, который сопровождается снятием санкций с России. Le Monde поведомляет, что президент Франции провел телефонную разговор с украинским коллегам, как продемонстрировать солидарность Франции перед обличчем протяглых атак с боку России, у вынику яких у Запорожжя, у вынику российских бомбардировок загинули 17 человек. Однако Елисейский палац не отреагировал на заяву Трампа об снятии санкций за дизель. Притым Немеччина отмовилась отменять санкции супроть России вслед за США и протягне выконывать дейные обмежевания, пишет Ройтер. Представники Минэкономики Немеччины подкреслили, что Украина полностью незалежна от российского палива, працуя над новыми обмежеваниями и протягне подтримливать Украину. Мигрантский кризис. От початку года соседние краины Европейского Звязу спынили больше 14 тысяч спробов мигрантов, нелегально пересекши мяжу с боку Беларуси. Найбольш спробов зафиксовано на латвийском участку мяжи. Больше за 12 тысяч спробы штурму робятся бесперапынно с 25 сковика. На литовском боку 1700, на польском каля полтысячи. Это показал проведенный выданием позерк анализ даденных помежных ведомствов. Нагадаю, мигрантский кризис на меже Беларуси с краинами Евразвязу тягнется с весны 21-го года. Улады соседних европейских держав улишить его гибридной атакой, организованной режимами в Минску и Москве. Ирландия пропонует скоротить бюджеты в развязу. Говорка про бюджет на 2028-34 годы. Пропонованное скорочение может скласти прикладно 140 миллиардов евро, або бюджет станет меньше на 8% в сравнении с проектом Еврокомиссии, пишет Deutsche Welle. У приватности пропонуется скоротить международную допомогу на 17%, администрационные выдатки на 12%. Ирландский план так само предугледжує значное скорочение финансирования науковых исследований, обороны, внешней политики и политики развития. Пропонову Ирландии, якая теперь старшиню в объединении, обмеркуют на саммите Европейского Звязу на наступном тыдне. Немеччина и иншие буйные краины-доноры потребуют еще больше истотного скорочения выдатков. У той же час Франция, Испания и Польша настаивают на большем бюджете. Про музыку. Молодый белорусский гурт «Хочу мроить», який базуется теперь у Польши, заиграя сегодня у Варшаве. Выступ подтримают еще два бенды «Пляма» и «Ерось». Про подею рассказывает удельник команды «Хочу мроить» Илля.
3: Концерт, можно сказать, будет трошки камерным, бо будем мы играть у Beer Station Praga, а как некоторые ведают, это довольно маленькая пляцовка. Але повинен быть приемный, бо играем мы довольно подобные гатунки с «Плямой». С «Еросью» трошки иначе, але и так вельми добро.
2: Тем часом белорусско-польская спевачка «Намова» презентовала композицию «Face to Face» «Тваром до твару». Песня стала вертанием артистки на музычную сцену после двухгодового перепынку.
4: Композиция была натхненная в уголе. Я думаю, что моим эмоциональным станом, как это завсюду у меня бывает, я спочатку отчуваю некое почутё, некую эмоцию, или потому что я аутистичный человек, не могу это переказать словами, и тому я пишу музыку. И вот эта песня была написана не 17 годов тому, и по сутности, у меня так часто бывает, что я там напишу песню вельми-вельми шмат годов тому. И после уже только, когда я становлюсь старейшей, то я разумею, про что она была.
2: Послухать композицию можно на личбовых пляцовках. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сагадину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: У бліжэйшую нядзелю 11 кастрычніка на беларуска-польскім памежжы воблачна, часам дождж, тэмпература паветра ўначы плюс 10-12, удзень 13-15 цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Падляшша родам. Месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з Падляшша.
5: Залевны хочам курнік, не хочам, каб вятрах паўстаў.
6: Уважаю, же той помысл не ёсць трафны, бо так бы, бо очевидно, для рольнікаў ёсць як бы добры, ну, мусяць развівацца, але для рэшты не па дарозе. Я ёсць напроціў курнікам, так?
7: Нагонка на то, же то смердзі, свіні смердзо, бусубе, крові смердзо, тэшне, куры смердзо, тэшне. І дзе мы мамы ще розвіяць, дзе мы мамы будаваць?
8: Я не хочу барзо мішатися, бо не знаю, як то буде, який то буде результат. Люди усі говорять, що то буде смердіти.
7: Бардзій ході о залив і о вежу відокову, що на Подлашу ма бути пусто і роснуть лас, і ходять тільки і виключно жубри і лоші.
9: Мало ще зостало тих рольників, więc ми зараз практично вовремя не відчуваємо того рольничого, що так повім, повітря.
10: Я jestem przeciwna to postawić його десь на іншому терені від людей, від тієї вsi. І бо нікому не перешкоджав, ну.
11: Нефортунне тое місце, що то є на цілий кілометр від нашого заливу. Ми тое місце приготовуємо, щоб загосподарувати і вколо заливу оточення. Повстануть пікні альтанки, вежа відокова, атракційні туристичні речі. Коб тут місце було таке туристичне. І якщо тут за річкою повстануть курніки, ну то відомо, що з другого боку річки вже домки туристичні не повстануть.
7: То де ми маємо будувати? То може ніх німці будують і пусть нам спродають як добре м'ясо.

0: Карабіна гурта з гэта было, а у нас на сувязі з падарэння Яўгенія тэлефануе нам з Бельска. Добры вечар, з Бельска Падляшскага. Добры вечар.
1: Добры вечар.
0: Слухаем вас.
1: Я хацела бы зложыць пажадання Ёлі Веремчуць і Генку Веремчуку на вуліцу Рубянкову. Вони недавно обходили 35-ту гадавіну шлюбу. І ім хачу зложыць поздравления, многое-многое лето. И, ну, якую песеньку такая, может быть, может, есть у вас такая многое лето, что-то такое. И хочу, чтобы поздравить своих коллежанок с группы «Лазур Надеи», вашу нашу паню Презес, Ёлю Веремчук. Дякую за ей заангажование. И многое-многое лето всем знакомым, ну, а вообще важнее им для Генка и для Ёли.
0: А песня...
1: Всего доброго вам, доброго вечера.
0: А песня «Много лета вам» у выконании гурта «Сувенир» подойдет?
1: Хорошо, хорошо, он будет, да.
0: А зараз я ее не в забаве, послухаем.
1: Спасибо.
2: С нагоды 40-го юбілею Зосі і Толіка Кішкіля у Беластоку перадаем ім гарачыя пажаданні усяго найлепшага, шчасця, здароўя і многіх супольных гадоў. Усе госці.
0: Андрэй з Беластоку перадае сардэчныя пажаданні для сваёй сям'і, для брата Каміля, для брата Крышыка, сястры

0: миксы диджей Рики.
1: Dobry wieczór, witaju in the mix, z wami DJ Ricky, сегодняшний set, это година музыки, якая развивается натурально, без спешки, але с выразным kierunkiem. Кожный гук тут мае своё месца, а уся программа складаецца ў одну гісторію. Калі вам патрэбная музычная прастора і момант спакою, вы там, дзе трэба, запрашаю на сегодняшний set. DJ Ricky, паехалі!

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

дождь пронизывая меня, ты болю больше нема. Я кометы желтый хвост, наш горыть опошний мост, у продонни лед с небес, свободным стану я от зла и от добра. Моя душа.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.